Режим! Идет цезуречное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима просит прощения феминистского!